0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку Николая Воронова.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и Игоря Корнелюка. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны. Главные песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Слушая наше дыхание,
0: радио разных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.
1: Хочешь?

0: Родной.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Зеленодольске есть своя Венеция. Так называется один из микрорайонов города.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз 22». 1998 год.
1: Натали. Ветер с моря дул. Ветер.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Гороховецкая лошадка. Фирменный сувенир города Гороховец.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Приозерск называют городом яблоневых садов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: пыльных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минтранс предупредил вылетающих из Москвы о риске отмены и задержек авиарейсов из-за циклона. В столичном регионе до конца выходных ожидаются дожди, ливни, местами грозы и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Такие погодные условия могут повлиять на работу аэропортов Московского узла, отметили в ведомстве. По данным гидрометцентра, циклон, который в среду обрушился на Калининградскую область, приблизился к Москве. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Калининградской области шторм повалил деревья, повредил автомобили и крыши частных домов. Несколько населенных пунктов остались без света. Пострадавшая в ДТП с первым замгубернатора Курской области девушка скончалась. Несовершеннолетняя пассажирка автомобиля, водитель которого спровоцировал ДТП с участием машины чиновника, умерла. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. По предварительным данным, водитель автомобиля, в котором находилась девушка, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной первого замгубернатора Александра Чепика. Чиновник травм не получил. Всего в ДТП пострадали 5 человек. Наиболее высокие показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России в 2025 году зафиксированы в Чукотском автономном округе, Иркутской области и Алтайском крае. В целом по стране заболеваемость снизилась на 13% по сравнению с годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Роспотребнадзора. При этом по сравнению с прошлым годом тройка антилидеров несколько изменилась. Иркутская область улучшила показатели и опустилась на второе место, а вот в Чукотском округе заболеваемость наоборот выросла. Показатели также ухудшились в Алтайском крае. В Иране завершились похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи. Они состоялись в его родном городе Мешхеде. Из-за толп на улицах гроб с телом Аяталы доставили к месту погребения на вертолете. Погребение завершило неделю траурных процессий, которые проходили в Тегеране и еще ряде городов. По оценкам местных СМИ, в памятных мероприятиях приняли участие до 43 миллионов человек. 86-летний Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции 28 февраля. В первый день американо-израильской операции против Ирана. Сборная Франции в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. На стадии четвертьфинала она обыграла команду Марокко со счетом 2-0. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил победный мяч и стал единоличным рекордсменом по числу победных голов на чемпионатах мира. На счету француза стало 8 подобных мячей. В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания-Бельгия. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдет 19 числа. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константина Павлова.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.
1: Запускает ночь в небо луни диск и коснется

0: На 63% выросло количество оригинальных авторов ВКонтакте за первые 6 месяцев года. Рост обеспечили продуктовые изменения, обновление алгоритмов и растущий интерес аудитории к уникальному контенту. Кстати, аудитория в среднем на 12% чаще реагирует на их контент по сравнению с прошлым годом. Россия занимает первое место в списке сильнейших стран в мире в смешанных единоборствах. Авторитетные эксперты поставили нашу страну на первое место по следующим критериям. Учитывалось количество чемпионов в двух крупнейших лигах мира и количество бойцов в топах рейтингов. Напомню, у России сейчас аж 4 чемпиона. Петр Ян, Ислам Махачев, Усман Нурмагомедов и Вадим Немков. Жители Ростовской области, Санкт-Петербурга и Красноярского края чаще других имеют финансовую подушку. Об этом свидетельствует новое исследование группы «Ренессанс страхования». При этом в целом по стране накопления на случай непредвиденных расходов есть у 60% россиян. Но большинству их хватит лишь на несколько месяцев. У каждого четвертого россиянина подушки хватит только на месяц жизни без дохода. Российские волейболисты возвращаются в мировой спорт. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В поездах мы пьем чай из подстаканников, сделанных в городе Кольчугино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: Ginger. Радио родных дорог представляет топ 100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА начался пожар на НПЗ. Горит Ильинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил краевой оперштаб. Пострадавших нет. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Фрагменты беспилотников также упали по нескольким адресам станицы Северской. В одном случае обломки упали во дворе частного дома, во втором на территории предприятия. А в Омске после атаки БПЛА 6 июля обнаружен неразорвавшийся снаряд. Власть региона утверждает, что опасности для жителей нет. На АЗС Забайкальского края вновь разрешено заливать топливо в канистры. По сообщению регионального правительства, решение принято на заседании оперштаба в связи с постепенной стабилизацией обстановки. Решение распространяется на АЗС, расположенные на федеральных трассах, а также в муниципальных округах Забайкалья. Исключением пока остается город Чита. Региональные власти заявляют, что в краевой столице такая возможность появится в скором времени. В Забайкалье при этом сохраняются суточные лимиты отпуска топлива на один автомобиль. Оптимизацию численности персонала проводит 18% компаний в России, но массовых увольнений практически нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Суперджоб». Аналитики отметили, что большинство компаний предпочитают точечные действия, они расстаются с неэффективными сотрудниками или закрывают неудачные проекты. Эрмитаж с 14 июля ведет цену на билеты, зависящую от времени суток. Максимальная стоимость составит 1200 рублей с 11 утра до 16 часов, а минимальная 500 рублей по вечерам во вторник, пятницу и субботу. Так музей рассчитывает перераспределить потоки. Там говорят, что до 80% посетителей сейчас приходят в дневные часы, создавая давку. Предыдущая попытка привлечь публику вечерними билетами по 500 рублей при дневных 700 провалилась. Теперь разрыв в тарифах стал ощутимым. Марокканские фанаты устроили беспорядки после поражения национальной сборной в матче с французами на чемпионате мира по футболу. Болельщики забрасывают улицы мусором, устраивают погромы и стычки с полицейскими. Один из правоохранителей получил травмы во время драки с фанатами. Сборная Франции в четвертьфинале обыграла команду Марокко со счетом 2-0 и в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира. В 1/2 финала французы встретятся с победителем пары Испания-Бельгия. В Приморье впервые зафиксировали леопарда-прабабушку. В нацпарке «Земля леопарда» самка дальневосточного леопарда по имени Грация стала первой известной науке прабабушкой. Ее внучка родила котенка. Такая длинная родословная пока остается одной из самых впечатляющих в научной практике. Грация родила 10 пятнистых хищников из 5 выводков, неизменно принося потомство каждые 2 года. Этот случай стал рекордом плодовитости для этого подвида в дикой природе за все время научных наблюдений. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных.

На планирование поездки в новую страну или город россиян все чаще вдохновляют не фильмы и не красочные путеводители, а книги. Как показывает совместное исследование сервиса Aviasales и сети «Читай город», 69% пользователей хотя бы однажды задумывались о путешествии после прочтения очередного произведения. А каждый пятый респондент и вовсе воплотил такую идею в жизнь. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских сборных. В ведомстве отметили, что наши сборные восстановят в мировых рейтингах с тем же количеством очков, которые они имели на момент заморозки. Демонстрация на

0: 76 сантиметров. Он стал 9-м сыном в семье. Еще у родителей подрастают 7 дочек. Мама Елена Ильючек родила первенца в 23 года. Вышла замуж в 22. Героиня и сама выросла в большой семье. У ее мамы было 9 родных детей и 7 приемных. Пушкинскую карту распространят и на цирке. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 100.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения –

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. После налета БПЛА на территории морского порта в Таганроге начался пожар. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пожарные тушат возгорание. Идет эвакуация жителей из зоны действия режима ЧС. В Таганроге из-за падения обломков БПЛА поврежден частный дом, а также началось возгорание административного здания. Пострадавших нет. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Губернатор сообщил о последствиях налета беспилотников и в других частях Ростовской области. В Азове начался пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов. В Азовском районе загорелось административное здание. Силы ПВО сбили более 370 беспилотников над Россией за ночь, сообщила Минобороны. Израиль передал США разведданные о планах Ирана убить Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным собеседников телеканалов, в последние недели Вашингтон и так фиксировал постоянный поток сведений о возможных угрозах в адрес президента. Американская сторона еще не успела самостоятельно проверить израильские данные. Несколько американских чиновников полагают, что доклад Израиля может быть попыткой премьер-министра Бенимина Нетаньяху повлиять на решение Белого дома и склонить Трампа к активизации военных действий. Чаще всего подросткам в России этим летом предлагают позиции курьеров, продавцов и промоутеров. В исследовании Superjob говорится, что 17% компаний принимают несовершеннолетних сотрудников, 7% на работу, а еще 10% только на стажировку. Почти четверть родителей школьников сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года, а дети примерно треть опрошенных планируют летнюю подработку в этом году. Анапа стала самым популярным курортом Краснодарского края этим летом. Интерес туристов вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Популярность курорта он объяснил созданием новых гостиничных объектов, качественной инфраструктурой и системой детского отдыха. Геленджик, Кабардинка, Джанхот также пользуются высоким спросом. Интерес к ним вырос на 15% по сравнению с прошлым летним сезоном. Режиссер Павел Лунгин рассказал НСН, что выбрал рэпера Хаски на роль Михаила Лермонтова в своем новом фильме, потому что видит в нем поэта, способного передать противоречивую личность классика.
3: Никого не удивляет, что Мамонов, у меня рок-музыкант, играл Ивана Грозного и играл в фильме «Остров русского святого». Мне интересно общаться с творческими людьми, которые сами поэты. Поэта должен играть поэт. В рэпере Хаски я увидел большого поэта современного. Мне очень нравятся его стихи, его восприятие действительности. Если бы Лермонтов жил в наше время, он был бы вот такой вот какой-то, похожий на него.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: стойте. Россияне оценили комфортную для себя сумму пенсии. И это 80 тысяч рублей. Половина опрошенных назвала сумму не выше этого уровня. Кстати, сбережения имеются только у 38% респондентов. Интересно, что лишь каждый шестой россиянин планирует оформить пенсию и жить только на нее. А вот 68% опрошенных намерены продолжать работать и в старости. Минкультуры России предложили распространить действие программы «Пушкинская карта» на цирке. Соответствующий проект постановления опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечу, что добавить их в программу ранее поручил сам Владимир Путин. Ожидается, что эти изменения вступят в силу с 1 сентября. В Москве выпускник, который получил 99 баллов на ЕГЭ, решил пересдать экзамен. Он уверен, что сможет получить 100 баллов. И объяснил, что при первой сдаче не смог набрать 100% результаты за глупые ошибки. В Рособорнадзоре ранее сообщили, что при пересдаче ЕГЭ засчитывают только новый результат, даже если он окажется ниже. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и «Валерии». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Поставки авиатоплива в аэропорты находятся на контроле Минтранса и Минэнерго. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. В кулуарах форума «Иннопром» он призвал журналистов убедиться в этом, посмотрев, что самолеты летают и расписание выполняется. Для улучшения ситуации с топливом правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный на стадии его подготовки. Удалось установить россиянина, которого завербовали украинские спецслужбы и обещали ему заплатить за диверсию, сообщили в ФСБ. При теракте, по данным российской спецслужбы, дронами планировалось разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать авиационный парк аэродрома. После попытки вербовки россиянин сам обратился в ФСБ и рассказал о готовящемся подрыве, утверждает ведомство. В России появится ГОСТ на эталонную полку отечественного вина. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества. Документ призван сформировать единые и эффективные принципы представления российских вин в супермаркетах и винотеках, передает РБК. Как отметили в Роскачестве, четкие рекомендации обеспечат равный доступ продукции всех производителей, больших и малых, и повысят заметность российских брендов. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. В письме ведомства говорится, что для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания. Для них время, проведенное с устройством, не должно превышать 20 минут в день. Для детей 3-7 лет – 1 часа. Для тех, кому от 7 до 11 лет, лучше ограничить использование гаджетов 1,5 часами. А для подростков 11-16 лет – 2. Основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров в беседе с НСН опроверг удешевление меню.
3: Наоборот, дешевые блюда у нас идут плохо. И последние как раз полгода мы как раз запускаем более дорогие блюда. Средний чек вырос от 5% до 15% в зависимости от того, насколько поднимали цены рестораторы. Просто есть компании, которые просто очень осторожно поднимают цены, и люди не снижают стоимость своих покупок. Они просто реже приходят в ресторан.
2: Как пишет «Известия», рестораторы начали пересматривать меню своих заведений, убирая часть дорогостоящих и сложных приготовлений блюд, чтобы сдержать рост издержек. Сборная Франции в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. На стадии четвертьфинала она обыграла команду Марокко со счетом 2-0. В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания-Бельгия. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

Константин Донской. Здравствуйте. Люсю Чеботину частенько называют современной Ириной Аллегровой. Про ее самый главный хит расскажу прямо сейчас. Песня «Солнце Монако» вошла во второй студийный альбом Чеботиной под названием «The End», то есть «Конец». Он вышел осенью 2021 года, и для Люси это был явно не конец. Сингл молниеносно возглавил музыкальные чарты в России и странах СНГ. За эту композицию певица получила множество премий. Что интересно, сама Чеботина и написала слова песни, а идея создания композиции пришла к ней во время отдыха со своим любимым человеком. Дело происходило в Европе. Певица часто прогуливалась по морскому побережью, так как ее вдохновляли красочные пейзажи. Чеботиной понравилось словосочетание «Солнце Монако». Она стала крутить слова, так и появилась эта современная классика.

0: Клип на песню «Солнце Монако» вышел буквально через месяц после песни. Его съемки проходили, нет, не в Монако, а в Дубае. Там певица провела отпуск после напряженной работы над пластинкой. И видео тоже стало невероятно популярным. За несколько лет клип на одном известном видеохостинге набрал почти 300 миллионов просмотров.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Улица Ашарская в Нижнем Новгороде получила свое название благодаря карманникам, обшаривавшим посетителей местных кабаков.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: просто шутка.
1: Вы слушаете главные песни большой страны.
2: Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном бифитере. Неправильные

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекина.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз-16». 1995 год.
1: Каролина. Мама, все окей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

Народные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чем бензин АИ-92 отличается от АИ-95 и сотого собрата? Помимо привычных АИ-92 и АИ-95, часто на

0: Из страны встречается еще и АИ-100. При этом порой даже самый опытный автомобилист задается вопросом, чем отличаются разные виды бензина. Итак, АИ-92 чаще рекомендуют для немолодых машин с атмосферным мотором. Он хуже выдерживает нагрузку и может вызывать нагар. Загорается быстрее, чем остальные, поэтому подходит для более простых моторов. Бензин АИ-92 долгое время считается оптимальным выбором для большинства машин страны. Подходит для автомобилей с современным атмосферным, а также с турбированным мотором. АИ-100 – относительная новинка на рынке топлива в России. Он впервые появился лишь в 2017-м. Считается одним из лучших видов, так как уменьшает расход топлива на 10% при повышении производительности на идентичный показатель. Но и стоит он заметно дороже собратьев. Обычно рекомендуемый вид топлива для конкретного автомобиля указывается в руководстве по эксплуатации или на люке бензобака. И помните, если залить бензин с более низким октановым числом, чем нужно, то двигатель начнет работать с детонацией. И это критично для элементов автомобильного мотора.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Город Сосновый Бор называют городом атомщиков.
4: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: беспроводных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Леонида Агутина и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: qui Udi.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Таганроге ввели режим ЧС на территориях пострадавших от атак БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Жители домов, попавших в зону ЧС, эвакуировали. В пунктах временного размещения находится 44 человека, 7 из них – дети. Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА возник пожар на территории морского порта в Таганроге. Пожарные ликвидировали возгорание на территории Ильинского НПЗ в Краснодарском крае. Оно началось ночью после атаки беспилотников. Фрагменты сбитых дронов также обнаружили во дворе частного дома и на одном из предприятий в станице Северской. Ильинский НПЗ – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Юга России. Смерч обрушился на село Ургуново в Башкирии. Стихия сорвала крышу, повредила провода и трубы газопровода, сообщили в местной администрации. Там заявили о начале восстановительных работ. Накануне республиканский главком ЧС предупреждал, что местами в республике должны пройти сильные дожди, ливни, грозы, град. Прогнозировалось шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Китай впервые провел контролируемый возврат первой ступени космической ракеты. Впервые в истории КНР первая ступень ракеты была возвращена на платформу в море, сообщает Синьхуа. Ракета была запущена в 12:15 по местному времени, и примерно через 6 минут после старта первая ступень вернулась на платформу в море в вертикальном положении. Ракета вывела на заданную орбиту спутник. Здоровый образ жизни и правильное питание могут продлить жизнь на 15 лет. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит РИА Новости. Также в качестве решающего фактора она назвала борьбу с когнитивными расстройствами. Так вице-премьер ответила на вопрос журналиста о том, какие привычки могут увеличить продолжительность жизни. По словам Голиковой, люди часто говорят, что им не хватает времени на спорт или культурные мероприятия. Однако все это неотъемлемые элементы здорового образа жизни. Банк России ввел в обращение обновленную 100-рублевую купюру. Как сообщает пресс-служба регулятора, банкнота посвящена Центральному федеральному округу. Защитные комплексы и оформление лицевой стороны повторяют характеристики аналогичной купюры 2022 года выпуска. На лицевой стороне банкноты изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а в левой верхней части – герб России. На оборотной – Ржевский мемориал советскому солдату. Британская рок-группа Rolling Stones выпустила свой 25-й студийный альбом под названием «Foreign Tans» – «Иностранные языки». В его создании приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит, Бруно Марс и Чет Смит. Новый альбом уже охарактеризовали как наполненный блюзовым настроением, непринужденными ритмами и ветеранским озорством. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Торт «Наполеон». Как и всякое блюдо, любовь к которому охватила целые континенты, имеет неоднозначную историю. Интересно, что общим знаменателем почти всех версий выступает лишь та или иная причастность к лакомству французского императора Наполеона Бонапарта. Одни историки даже заявляют, что чуть ли не сам правитель придумал десерт. Сделал он это якобы, чтобы избежать гнева своей супруги, которая застала его в объятиях другой женщины. Мол, Наполеон робко пролепетал, что между ними ничего не было, он всего лишь нашептывал девушке свою гениальную кулинарную идею. Да-да, так мы и поверили. Приверженцы другой версии утверждают, что торт был изобретен в итальянском Неаполе, а современное название – искажение этого слова. К Наполеону торт же не имеет никакого отношения. Но куда более точными являются историки, которые определяют появление десерта в России. Впервые опробовать эту сладкую выпечку нашим соотечественникам довелось в начале 20 века, на столетнюю годовщину побега Наполеона из России. Пирожное из слоеного теста было изготовлено в виде треугольника и посыпано сверху крошкой. Эти символы давали отсылку к знаменитой шляпе Наполеона и к снежной зиме, которые испугались убежавшие французские солдаты. Долгое время в нашей стране сохранялась традиция нарезать Наполеона именно такими кусочками. Отмечу, что в советские годы Наполеон стал одним

0: наряду с легендарным птичьим молоком.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Город Ставрополь расположен в живописном месте, окруженном горами Кавказа, красивыми реками и озерами.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

0: я.
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В новых сленговых словах огромную долю занимают именно англицизмы. Впрочем, есть приятные и понятные нам с вами исключения. Всем обнимашки, уважаемые слушатели. Само слово «объятие», кстати, произошло от слова «хуга», что с древнеисландского означает «успокаивать». Эта милая традиция зародилась много веков назад. И сегодня это важнейший жест взаимоотношений между многими людьми. Ну а слово «обнимашки» — уменьшительно ласкательная форма от слова «объятия». Оно отражает не только физический акт объятий, но и теплые эмоциональные связи между людьми. Особо популярно слово стало примерно в начале 2012-го, и вновь начиналось все с молодежи. Но столь простое слово стало востребовано и у старшего поколения. В современном обществе термин часто используется в шутливом или игривом контексте, как бы подчеркивая неформальные и приятные моменты взаимодействия. Таким образом, слово «обнимашки» стало частью повседневной речи и добавляет в наше общение теплоту и неформальность.
0: УПЗ. Учимся.

0: понимать зумеров. Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: миллионов лет назад территория современного Ульяновска была затоплена теплым тропическим морем.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

помнишь ты его бег. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Российские нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за прилетов БПЛА. Поэтому в стране возникает дефицит топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, нужно признать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Вице-премьер добавил, что власти делают все для усиления защиты НПЗ. Также прорабатывается вопрос дополнительных поставок топлива в регионы, добавил Новак. Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. В качестве одной из мер поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизтоплива. Россия и Турция обсуждали вопрос ранее поставленных Анкаре зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, эта тема входит в число сверхчувствительных. Так он прокомментировал сообщение турецких СМИ о том, что Анкара перепродала российские ЗРК одной из стран Персидского залива. В обмен, по данным СМИ, США пообещали снять с Турции санкции и вернуть страну в программу истребителей F-35. Аисты лишились гнезд после штормов в Калининграде. В регионе пострадали десятки птиц. Волонтеры Центра биосферы Балтики уже спасли 5 птенцов. Многие гнезда снесло ветром, птенцы получили травмы и переохлаждение. Спасатели забирают птиц в реабилитационный центр, где их лечат и готовят к выпуску на волю. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. В письме ведомства говорится, что для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания. Для них время, проведенное с устройством, не должно превышать 20 минут в день. Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН объяснила смысл рекомендаций.
3: Чем меньше ребенок по возрасту, тем ему нужно обязательно переключение. А если это имеется в виду гаджеты, то все-таки это нагрузка на глаза. Ребенку нужно переключиться на какой-то другой вид деятельности. Тогда вот будет лучшая усвояемость для мозга, тогда не будет нагрузки на нервную систему. И родителям тоже, наверное, надо отслеживать, чтобы ребенок делал перерывы. Вот он посмотрел один мультик, ну и как-то поиграть с ним, может быть, мячик поиграть, чтобы он подвигался. Потому что разрядка у психики идет через периферию, руки, ноги.
2: Энтони Хопкинс выпустил дебютный сингл в 88 лет. Композиция «Breaken Road» вышла на платформе Spotify, она длится около 5 минут. По данным издания «Таймс», 21 августа должен состояться выпуск альбома актера «Life is a Dream» — «Жизнь есть сон». В него войдут 12 треков. Известный по роли Ганнибала Лектора актер, автор ряда произведений для фортепиано и скрипки с оркестром. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константина Павлова.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Петрозаводске установлен уникальный памятник Ленину. Именно здесь он держит в руках непривычную кепку, а шапку-ушанку.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения –

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Классные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

Константин Донской. Здравствуйте. Люсю Чеботину частенько называют современной Ириной Аллегровой. Про ее самый главный хит расскажу прямо сейчас. Песня «Солнце Монако» вошла во второй студийный альбом Чеботиной под названием «The End», то есть «Конец». Он вышел осенью 2021 года, и для Люси это был явно не конец. Сингл молниеносно возглавил музыкальные чарты в России и странах СНГ. За эту композицию певица получила множество премий. Что интересно, сама Чеботина и написала слова песни, а идея создания композиции пришла к ней во время отдыха со своим любимым человеком. Дело происходило в Европе. Певица часто прогуливалась по морскому побережью, так как ее вдохновляли красочные пейзажи. Чеботиной понравилось словосочетание «Солнце Монако». Она стала крутить слова, так и появилась эта современная классика.

0: Клип на песню «Солнце Монако» вышел буквально через месяц после песни. Его съемки проходили, нет, не в Монако, а в Дубае. Там певица провела отпуск после напряженной работы над пластинкой. И видео тоже стало невероятно популярным. За несколько лет клип на одном известном видеохостинге набрал почти 300 миллионов просмотров.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
1: Знаем, потому что...

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от «Елки» и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: В ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чем бензин АИ-92 отличается от АИ-92?

0: стоит он заметно дороже собратьев. Обычно рекомендуемый вид топлива для конкретного автомобиля указывается в руководстве по эксплуатации или на люке бензобака. И помните, если залить бензин с более низким октановым числом, чем нужно, то двигатель начнет работать с детонацией. И это критично для элементов автомобильного мотора.
1: Очень полезная передача. Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: В каждом отечественном самолете больше центнера спецметалла, изготовленного в подмосковном городе Ступино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: слова. К Наполеону торт же не имеет никакого отношения. Но куда более точными являются историки, которые определяют появление десерта в России. Впервые опробовать эту сладкую выпечку нашим соотечественникам довелось в начале 20 века, на столетнюю годовщину побега Наполеона из России. Пирожное из слоеного теста было изготовлено в виде треугольника и посыпано сверху крошкой. Эти символы давали отсылку к знаменитой шляпе Наполеона и к снежной зиме, которые испугались убежавшие французские солдаты. Долгое время в нашей стране сохранялась традиция нарезать Наполеон именно такими кусочками. Отмечу, что в советские годы Наполеон стал одним из самых популярных десертов, наряду с легендарным птичьим молоком.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Считается, что название города Муром происходит от финно-угорского племени Мурома.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Тестостерон». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия надеется, что ситуация в Энергодаре вокруг Запорожской атомной электростанции улучшится после переговоров с гендиректором Международного агентства по атомной энергии. Об этом заявил постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов. По его словам, стороны сегодня нашли общий язык и понимание. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил постпред, у российской стороны были обоснованные претензии к тому, как медленно и недостаточно интенсивно секретариат МАГАТЭ реагировал на происшествие в Энергодаре. Гендиректор Росатом Алексей Лихачев заявил, что официальные доклады МАГАТЭ не в полной мере отражают объективную оценку угроз для Запорожской АЭС. Глава агентства Рафаэль Гросси, в свою очередь, отметил, что переговоры российской делегации МАГАТЭ в Калининграде были непростыми, но продуктивными. Стороны согласовали ряд конкретных шагов. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов политического деятеля Бориса Надеждина. Как говорится в пояснении, он принимал участие в создании и распространении сообщений материалов иноагентов, а также в создании сообщений материалов организации, включенной в перечень нежелательных на территории России. Также, по данным Минюста, Надеждин распространял недостоверную информацию о решениях, которые принимают органы власти и проводимой ими политики, а также об избирательной системе России. Симоновский суд Москвы 13 июля огласит приговор бывшему генеральному директору московского футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову по обвинению в подкупе спортивных судей. В пятницу прокурор в прениях сторон запросил для него в качестве наказания 2,5 года колонии общего режима. Ранее Скородумов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было выделено в отдельное производство и рассматривается в особом порядке. Дело было возбуждено также в отношении совладельца клуба Леонида Соболева и бухгалтера команды Ирины Волковой. Речь в нем идет о подкупе 13 футбольных арбитров, которые повлияли на результаты 20 матчей первой лиги сезона 24-25 годов. Трудоустройство несовершеннолетних сейчас практикуют 7% российских компаний, организаций против 4% 3 годами ранее. Это показал опрос исследовательского центра портала Superjob.ru. Охотнее всех подростков берет на работу средний бизнес. 12% таких организаций трудоустраивают подростков. Статистика вакансий показывает, что школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, официантов и сотрудников заведений общественного питания. Народный артист России, дирижер Валерий Гергиев опроверг информацию о госпитализации. «Дома лечусь и чуть работаю, от всех отдыхаю, даю всем отдохнуть от себя», заявил Гергиев ТАСС, отвечая на вопрос о том, действительно ли его госпитализировали. Ранее в нескольких СМИ появилась информация об экстренной госпитализации 73-летнего народного артиста. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет!
2: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Я планировал провести это лето ярко и насыщенно, но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В новых сленговых словах огромную долю занимают именно англицизмы. Впрочем, есть приятные и понятные нам с вами исключения. Всем обнимашки, уважаемые слушатели. Само слово «объятие», кстати, произошло от слова «хуга», что с древнеисландского означает «успокаивать». Эта милая традиция зародилась много веков назад. И сегодня это важнейший жест взаимоотношений между многими людьми. Ну а слово «обнимашки» – уменьшительно ласкательная форма от слова «объятия». Оно отражает не только физический акт объятий, но и теплые эмоциональные связи между людьми. Особо популярно слово стало примерно в начале 2012-го, и вновь начиналось все с молодежи. Но столь простое слово стало востребовано и у старшего поколения. В современном обществе термин часто используется в шутливом или игривом контексте, как бы подчеркивая неформальные и приятные моменты взаимодействия. Таким образом, слово «обнимашки» стало частью повседневной речи и добавляет в наше общение теплоту и неформальность.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило у России дополнительную информацию об ударе ВСУ в ночь на 22 мая по учебному корпусу общежития колледжа в Старобельске. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Как уточнила омбудсмен, ООН попросила предоставить результаты расследования, сведения о пострадавших. В начале июля в Министерстве иностранных дел заявили, что Москва пока не получила от ООН ответа по существу на переданные материалы по расследованию удара по Старобельску. Федеральная служба безопасности России предотвратила масштабную серию терактов украинских спецслужб, сообщил Герой России военный корреспондент Евгений Подубный. Готовились атаки на объекты военной инфраструктуры и военнослужащих Минобороны. В качестве исполнителя планировали привлечь гражданина России. Ему пообещали солидное денежное вознаграждение. Он сразу сообщил в ФСБ о контакте с иностранной разведкой. В ходе операции был обнаружен тайник с дронами. Беспилотники обезврежены, а цепочка координации разорвана. Группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат внесла в Госдуму законопроект об упрощении закупочных процедур для регионов. В частности, предлагается повысить до конца будущего года предельный размер начальной максимальной цены контракта для проведения электронного запроса котировок до 20 миллионов рублей. Эта мера позволит проводить закупки в упрощенном порядке в кратчайшие сроки. Среди прочего, вводится возможность замены предметов закупок на товары с аналогичными характеристиками, а также изменение страны происхождения продукции при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров. Дональд Трамп заявил, что США по просьбе Ирана согласились возобновить переговоры, однако перемирие завершено, о чем недвусмысленно предупредили Тегеран. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что это стало ответом на обстрел со стороны Ирана коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Тегеран обвинял Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий. Киностудия «Русский проект» объявила о завершении производства сериала «Мосгаз. Дело номер 12». Как отметил в комментарии НСН кинокритик Роман Григорьев, сериал нередко становится лучше от сезона к сезону, что подтверждает и успех «Мосгаза». По словам Григорьева, обычно, если продолжение выходит, то это значит, что герои сюжет полюбили зрителю. В будущем, при сохранении зрительского интереса, создатели проекта могут представить и приквел истории, уверен собеседник НСН. События в продолжении «Мосгаза» развернутся в 1984 году. Они будут связаны с зарождением автомобильной мафии в Советском Союзе. Новый сезон детективной картины выйдет в этом году. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 и

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: головних дорог. Главные песни большой страны.
1: Ах, Ева, я любила.
0: Звезды радио родных дорог.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Годовая инфляция в России по итогам июня составила 6,2% против 5,31% месяцем ранее, сообщил Росстат. За июнь потребительские цены выросли на 8,7%, а с начала года на 4,19%. Показатель годовой инфляции превысил отметку в 6% впервые с января. Продовольственные товары в июне подорожали на 65%, непродовольственные и услуги на 1%. Наиболее заметный рост цен среди продуктов зафиксирован на репчатый лук 26%. Процентов картофель 23%. Белокочанная капуста подорожала на 15%. При этом яйца подешевели почти на 10%, сливочное масло на 1,5%. Бензин за июнь подорожал меньше, чем на 7%, а с начала года почти на 12%. Пожар, который возник в порту Таганрога в результате атаки ВСУ, быстро ликвидировать не получится. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слусарь в ходе встречи с жителями города в пункте временного размещения. Глава региона подчеркнул, что атаки ВСУ прицельно направлены на места хранения топлива и морской транспорт. Слусарь также сообщил, что пожарные локализовали возгорание на объектах хранения нефтепродуктов в Азове. На местах развернуты оперативные штабы МЧС. В Кировской области с 11 июля вводят продажу бензина на АЗС по номерам машин, по четным и нечетным числам в зависимости от первой цифры, объявил губернатор Александр Соколов. Для обеспечения порядка безопасности на автозаправочных станциях с сегодняшнего дня дежурят сотрудники Росгвардии и экипажи ДПС. Губернатор подчеркнул, что запасы топлива в регионе имеются и каждый день осуществляется его подвоз. Вице-премьер Александр Новак сегодня отметил, что объемы мощности для переработки топлива имеются у России в достатке и даже позволяют ей экспортировать его. Также предпринимается усилия по обеспечению российского рынка топливом. Почти 7 миллионов заболеваний выявили с помощью искусственного интеллекта при рентген-исследованиях в прошлом году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии «России и мир. Тренды здорового долголетия». По ее словам, искусственный интеллект начали внедрять в развитие медицины здорового долголетия. Вице-премьер добавила, что в здравоохранении также внедряются персональные медицинские помощники. Ими уже воспользовались 900 тысяч пациентов. По словам Голикова, это направление также будет развиваться с проактивным использованием возможностей искусственного интеллекта. В Эрмитаже сообщили о появлении у музейной кошки по кличке Графиня шестерых котят. На свет появились 3 темных котика в полоску, 1 рыжевато-серебряный, а также по 1 рыжему и черному. Полноврожденных определить пока не удалось. В Эрмитаже предложили своим подписчикам и посетителям принять участие в процессе выбора кличек для котят. Через 2-3 месяца уже окрепших и привитых котят планируют передать в любящие семьи. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Рома! Рома! Рома! Рома!
4: Радио «Родных дорог» представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
5: Всем привет! Это группа «Дискотека Ворис».
6: Всем привет! С вами «Отпетые мошенники».
7: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
4: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия будет продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе, чтобы сохранить его свободным от любых видов вооружения. Об этом заявило Министерство иностранных дел по итогам тематического семинара на полях третьей сессии рабочей группы ООН открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космосе. В медиа ответили важность представленного ранее Россией и Китаем проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угрозы силы в отношении космических объектов. На Смоленской площади подчеркнули необходимость скорейшего начала переговоров по международному юридически обязывающему инструменту по предотвращению гонки вооружений в космосе. Силы противовоздушной обороны за несколько часов перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом вечером сообщило Министерство обороны. Атаки дронов пресечены над Московским регионом, в Краснодарском крае, над Крымом, акватории Черного моря, а также еще над территорией 7 областей. Посольство России намерено добиться расследования осквернения кладбища в Нидерландах. Этот вопрос держится под пристальным контролем, заявили ТАСС в представительстве. Неизвестные осквернили около 150 надгробий на Советском поле славы в общине Лёздан. Злоумышленники оставили надписи на надгробиях. В посольстве подчеркнули, что подобное злодеяние абсолютно недопустимо. Особую тревогу вызывает тот факт, что объектом нападения стало место, где покоятся представители разных народов бывшего Советского Союза, ставшие жертвами приспешников Гитлера, подчеркнули в представительстве. Дональд Трамп заявил, что оставил указание нанести по Ирану удар необычайной силы, если Тегеран реализует планы по его убийству. Как заявил президент США газете «Нью-Йорк-Пост», он давно находится в соответствующем списке Исламской Республики. Трамп утверждал, что Иран уже много лет стремится его убить. При этом, по его словам, недавние сообщения о том, что Израиль предупредил Вашингтон о новом заговоре против него, не соответствуют действительности. Сегодня же Трамп заявил, что США по просьбе Ирана согласились возобновить переговоры, однако перемирие завершено. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану в ответ на обстрелы с его стороны коммерческих судов в Ормузском проливе. Ведущие звукозаписывающие компании добиваются маркировки песен на стриминговых платформах, которые созданы с помощью искусственного интеллекта. Делается это в интересах прозрачности творчества, сообщила Wall Street Journal. Коалиция во главе с Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний и Международной федерацией фонографической индустрии предлагает маркировать композиции двумя отдельными тегами. Один будет обозначать треки, которые полностью сгенерированы ИИ на основе подсказок или в которых ведущий вокал или ключевые инструментальные партии созданы нейросетями. Другая метка должна определять треки, созданные в основном людьми, но с использованием ИИ для некоторых элементов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Танцевально.
4: Хитово.
3: Кайфово.
4: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родные».

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: проектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

Пятигорск. Здесь отлично танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

ТРТ. Играем главные песни большой страны во всесоюзной вечеринке.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Запасов топлива в России достаточно для обеспечения аграрного сектора. Сельхозпроизводители включены в приоритетную категорию поставок. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании по вопросам обеспечения ОПК топливом под председательством главы Минсельхоза Оксаны Лут. Он напомнил о введении временного запрета на экспорт дизеля как одной из мер по укреплению ресурсной базы. Сейчас основной вопрос – своевременное доведение топлива до потребителей, подчеркнул глава Минэнерго. Совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозпредприятий за нефтебазами и АЗС. Федеральная служба безопасности России предотвратила масштабную серию терактов украинских спецслужб, сообщил Герой России военный корреспондент Евгений Подубный. Готовились атаки на объекты военной инфраструктуры и военнослужащих Минобороны. В качестве исполнителя планировали привлечь гражданина России. Ему пообещали солидное денежное вознаграждение. Он сразу сообщил в ФСБ о контакте с иностранной разведкой. В ходе операции был обнаружен тайник с дронами. Беспилотники обезврежены, а цепочка координации разорвана. Сотрудники госавтоинспекции сегодня, а также выходные, организовали массовые сплошные проверки на дорогах страны. Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей. О проведении рейдов объявили региональные управления ведомства. В ГАИ напомнили автомобилистам и мотоциклистам о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. Ведомство убедительно просит свидетелей того, как человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла или ведет себя неадекватно на дороге, сообщить об этом в полицию. Инспекторы ДПС обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сигналы, заверили в ГАИ. Культура способна помочь в достижении душевного равновесия, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». По ее словам, выработать в себе привычки, которые позволят сохранить и улучшить здоровье, непросто. Однако работать над собой надо регулярно. Голикова также отметила, что свыше 90% граждан России интересуются здоровым питанием, но только 17% придерживаются его, согласно опросу. Еще 53% не могут преодолеть свои привычки. На этом фоне она призвала говорить с людьми не о диете, а биохимии питания и активнее развивать для них индивидуальные программы. Ракету «Союз-2-1А» с пилотируемым кораблем «Союз-МС-29», на котором экипаж МКС-75 отправится на орбиту, завтра установят на стартовый стол на Байконуре. Об этом сообщил Роскосмос. Госкорпорация разрешила провести процедуру. В основной экипаж миссии МКС-75 входят россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Старт намечен на 14 июля. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rb.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Годовая инфляция в России по итогам июня составила 6,2% против 5,31% месяцем ранее, сообщил Росстат. За июнь потребительские цены выросли на 8,7%, а с начала года на 4,19%. Показатель годовой инфляции превысил отметку в 6% впервые с января. Продовольственные товары в июне подорожали на 65%, непродовольственные и услуги на 1%. Наиболее заметный рост цен среди продуктов зафиксирован на репчатый лук 26%. Картофель 23%. Белокочанная капуста подорожала на 15%. При этом яйца подешевели почти на 10%. Сливочное масло на 1,5%. Бензин за июнь подорожал меньше, чем на 7%, а с начала года почти на 12%. Пожар, который возник в порту Таганрога в результате атаки ВСУ, быстро ликвидировать не получится. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слусарь в ходе встречи с жителями города в пункте временного размещения. Глава региона подчеркнул, что атаки ВСУ прицельно направлены на места хранения топлива и морской транспорт. Слусарь также сообщил, что пожарные локализовали возгорание на объектах хранения нефтепродуктов в Азове. На местах развернуты оперативные штабы МЧС. В Кировской области с 11 июля вводят продажу бензина на АЗС по номерам машин, по четным и нечетным числам в зависимости от первой цифры, объявил губернатор Александр Соколов. Для обеспечения порядка безопасности на автозаправочных станциях сегодняшнего дня дежурят сотрудники Росгвардии и экипажи ДПС. Губернатор подчеркнул, что запасы топлива в регионе имеются и каждый день осуществляется его подвоз. Вице-премьер Александр Новак сегодня отметил, что объемы мощности для переработки топлива имеются у России в достатке и даже позволяют ей экспортировать его. Также предпринимается усилия по обеспечению российского рынка топливом. Почти 7 миллионов заболеваний выявили с помощью искусственного интеллекта при рентген-исследованиях в прошлом году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии «России и мир. Тренды здорового долголетия». По ее словам, искусственный интеллект начали внедрять в развитие медицины здорового долголетия. Вице-премьер добавила, что в здравоохранении также внедряются персональные медицинские помощники. Ими уже воспользовались 900 тысяч пациентов. По словам Голикова, это направление также будет развиваться с проактивным использованием возможностей искусственного интеллекта. В Эрмитаже сообщили появление у музейной кошки по кличке Графиня шестерых котят. На свет появились 3 темных котика в полоску, 1 рыжевато-серебряный, а также по 1 рыжему и черному. Полноврожденных определить пока не удалось. В Эрмитаже предложили своим подписчикам и посетителям принять участие в процессе выбора кличек для котят. Через 2-3 месяца уже окрепших и привитых котят планируют передать в любящие семьи. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константина Павлова.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Токио» и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия будет продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе, чтобы сохранить его свободным от любых видов вооружения. Об этом заявило Министерство иностранных дел по итогам тематического семинара на полях третьей сессии рабочей группы ООН открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космосе. В медиа ответили важность представленного ранее Россией и Китаем проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угрозы силы в отношении космических объектов. На Смоленской площади подчеркнули необходимость скорейшего начала переговоров по международному юридически обязывающему инструменту по предотвращению гонки вооружений в космосе. Силы противовоздушной обороны за несколько часов перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом вечером сообщило Министерство обороны. Атаки дронов пресечены над Московским регионом, в Краснодарском крае, над Крымом, акватории Черного моря, а также еще над территорией 7 областей. Посольство России намерено добиться расследования осквернения кладбища в Нидерландах. Этот вопрос держится под пристальным контролем, заявили ТАСС в представительстве. Неизвестные осквернили около 150 надгробий на советском поле славы в общине Лёздан. Злоумышленники оставили надписи на надгробиях. В посольстве подчеркнули, что подобное злодеяние абсолютно недопустимо. Особую тревогу вызывает тот факт, что объектом нападения стало место, где покоятся представители разных народов бывшего Советского Союза, ставшие жертвами приспешников Гитлера, подчеркнули в представительстве. Дональд Трамп заявил, что оставил указание нанести по Ирану удар необычайной силы, если Тегеран реализует планы по его убийству. Как заявил президент США газете «Нью-Йорк-Пост», он давно находится в соответствующем списке Исламской Республики. Трамп утверждал, что Иран уже много лет стремится его убить. При этом, по его словам, недавние сообщения о том, что Израиль предупредил Вашингтон о новом заговоре против него, не соответствуют действительности. Сегодня же Трамп заявил, что США по просьбе Ирана согласились возобновить переговоры, однако перемирие завершено. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану в ответ на обстрелы с его стороны коммерческих судов в Ормузском проливе. Ведущие звукозаписывающие компании добиваются маркировки песен на стриминговых платформах, которые созданы с помощью искусственного интеллекта. Делается это в интересах прозрачности творчества, сообщила Wall Street Journal. Коалиция во главе с Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний и Международной федерацией фонографической индустрии предлагает маркировать композиции двумя отдельными тегами. Один будет обозначать треки, которые полностью сгенерированы ИИ на основе подсказок или в которых ведущий вокал или ключевые инструментальные партии созданы нейросетями. Другая метка должна определять треки, созданные в основном людьми, но с использованием ИИ для некоторых элементов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7000 над землей».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог. Смотри.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Мичуринск – общероссийский центр садоводства.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: вдвоем.
1: Для меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
2: Все хиты подряд.
3: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
4: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
2: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
6: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Название города Великие Луки значит «большие извороты». Город стоит на реке, которая образует рядом с ним крутые излучины.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Кайметов. Position number 2.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Группа «Рождество». Так хочется жить.
3: Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.